0: Лишь как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногах бисёр. Падарон ва модарон, пардифен шавад дармон.
4: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс, ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин

0: Автогенеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Радио «Садуи Душанбе» фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхта аст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои «Садуи Душанбе» беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Седьмого мая в Москве Российской Федерации состоялась встреча секретарей Совета Безопасности в формате «Центральная Азия Россия», в которой принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе встречи участники обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия государств Центральной Азии с Российской Федерацией, а также меры по укреплению координации в условиях современных вызовов и угроз. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: чашмандози ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Более 2 миллиардов человек в мире все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзиньхуа, выступая в Душанбе на пресс-конференции по итогам международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Усилия по достижению цели устойчивого развития номер 6 сильно отстают от желаемого. Мы должны немедленно активизировать наши усилия. В настоящее время 2,2 миллиарда человек все еще не имеют доступа к чистой питьевой воде, а у 3,5 миллиарда человек нет безопасных условий санитарии, заявил Ли Цзиньхуа. Для финансирования мероприятий по улучшению доступа жителей планеты к чистой воде и соблюдению санитарии ежегодно не хватает более 130 миллиардов долларов. Необходимо больше финансирования, особенно для развивающихся стран, отметил заместитель генерального секретаря ООН. Второй раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Республики Таджикистан и Республики Индонезия состоялся 27 мая в Душанбе. Консультации прошли под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Идибека Каландара и заместителя министра иностранных дел Республики Индонезия Арманата Насира. В ходе очередных консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая развитие двусторонних и многосторонних отношений между Таджикистаном и Индонезией, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встречи стороны выразили готовность к решению сотрудничество, совершенствованию договорно-правовой базы и увеличению товарооборота и инвестиций между Таджикистаном и Индонезией. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».

0: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. Это ваше любимое радио «Садой Душанбе», где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук погромче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем.

ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Горно-Бадахшанская автономная область. Переменная облачность, на западе местами кратковременный дождь, на востоке преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, местами усиление до 13-18 метров в секунду. Температура на западе ночью 8-13 градусов тепла, местами до 16-18. Днем 20-25 градусов тепла, местами до 31-33. На востоке ночью минус 3, плюс 2. Днем 9-14 градусов тепла.

Сагдийской области – переменная облачность в долинах без осадков. В предгорных и горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-33. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла, днем 16-21.

Хатлонской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градуса тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 10-15 градусов тепла, днем 24-29.

в районах республиканского подчинения. Переменная облачность, в долинах ночью местами кратковременный дождь. Днем без осадков, в горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами мгла. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем 28-33. В горах ночью 8-13 градусов тепла, днем 23-28. В Душанбе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30.

0: серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как на Невской. Ты бы так же не смогла.
1: Темно, темно.

0: тусам.
1: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 27 мая в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума принял заместителя министра водных ресурсов Китайской Народной Республики Ван Баоэна. Министра Мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами, внедрения современных цифровых технологий, обмена опытом, укрепления кадрового потенциала и развития взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Стороны выразили удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между двумя государствами. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе новости.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вы не устали. И сегодня мы расскажем об обычном предмете, который есть почти у каждого дома – зонте. Но за этим привычным аксессуаром скрывается удивительная история, полная культуры, науки и маленьких сюрпризов. Зонтик появился более 4000 лет назад в Египте и Китае, но не для того, чтобы защитить от дождя. Он был символом статуса и власти. Чем больше и красивее был зонтик, тем выше стоял его хозяин в обществе. В Китае зонты были настолько ценны, что их делали из шелка и лаковой бумаги. В деревянные спицы часто украшали резьбой и золотом. Они считались настоящими произведениями искусства. В Европе зонты появились только в 17 веке и долгое время считались женским аксессуаром. Мужчины же предпочитали держаться подальше от этого чуда техники. Сегодня зонтик – это не только защита от дождя и солнца, но и символ того, как обычный предмет может пройти путь от предмета роскоши до повседневной необходимости. Так что, держа зонтик в руках, подумайте. Вы держите в руках маленькую историю, которая длилась тысячи лет, переходила из культуры в культуру и даже меняла свое значение. Обычный предмет, а сколько тайн и историй скрыто за ним.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, с вами Малика Шарипова. А теперь послушаем высказывания великих людей о самом прекрасном, о воде. Отражение мудрости в философии. Вода – одна из самых центральных метафор в мировой философии, символизирующая первооснову, гибкость, постоянное изменение. Что говорил об этом Фалес Милецкий? «Все есть вода». Квинтэссенция древнегреческой философии, провозглашая воду началом всего сущего. Лао Цзы. Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в предопределении твердого она и крепкого, она и непобедима, и на свете нет ей равного. Артур Шопенгауэр. Богатство подобно морской воде, от которой жажда чем больше усиливается, чем больше пьешь. Том Робинс. Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое. Источником вдохновения для писателей и поэтов также была прекрасная вода. Как же они видят ее? Антуан де Сент-Экзюпери. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь. Марк Твен. Мои книги подобны воде. Книги великих гениев подобны вину. К счастью, воду пьют все. Аксаков. Вода – красота всей природы. Вода жива, она бежит или волнуется ветром. Она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Ученые видят в воде главный ресурс планеты, основу жизни и невероятную мощную силу природы. Вот что говорил Менделеев. Капля воды дороже алмаза. Академик Вернадский сказал, вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы с ней сравниться под влиянием на ход основных геологических процессов. Леонардо да Винчи. Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле. Джордано Бруно. Капля долбит камень не силою, а часто падая. Мощный принцип постепенности и настойчивости. С вами была Малика Шарипова, а мы продолжаем.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, Национальный институт стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики в Бишкеке в рамках форума аналитических центров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписан меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на укрепление научно-исследовательского и экспертного взаимодействия между двумя аналитическими центрами, развитие двустороннего сотрудничества, а также расширение обмена опытом и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Меморандум предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов и экспертных встреч, реализацию совместных исследовательских проектов, а также обмен аналитическими материалами и научной литературой. Отдельное внимание уделено развитию устойчивых профессиональных контактов между экспертными сообществами двух стран и координации взаимодействия по актуальным вопросам региональной и международной повестки. С 30 мая в Душанбе начинается новый сезон внутригородских туристических маршрутов путешествия на красных автобусах. Проект реализуется по инициативе исполнительного органа государственной власти столицы с целью развития туристической отрасли, продвижения туристического потенциала Душанбе, расширения спектра современных туристических услуг и привлечения большего числа отечественных и иностранных туристов. В рамках маршрутов жители и гости столицы смогут ознакомиться с историческими, культурными и архитектурными достопримечательностями Душанбе. Экскурсии будут сопровождаться профессиональными гидами на таджикском, русском и английском языках. Участникам представят подробную информацию об истории, культуре и богатом наследии таджикского народа, а также о туристических возможностях столицы. Для создания праздничной атмосферы предусмотрена культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов и артистов. Регулярная работа туристических маршрутов продлится с 30 мая по октябрь. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а в дальнейшем ежедневно, в зависимости от спроса со стороны туристов и гостей столицы. Приобретение билетов будет осуществляться в электронном формате при содействии туристических компаний. Также в рамках проекта будет действовать маршрут Душанбе-Гисар, который планируется организовывать еженедельно по субботам. К реализации проекта привлечены ведущие субъекты туристической сферы, в том числе компании King Tour и Somon Travel. Один из маршрутов, стартующий по субботам в 19:30 от государственного учреждения «Парк Наврузгох», охватывает основные культурные и общественные объекты столицы, включая площадь Истиклол, парк имени Устода Рудаки, площадь Дусти, Национальный университет Таджикистана, гостиницы «Сирена» и «Хаят Рейдженси», комплекс «Кохи Навруз», озеро молодежи и другие достопримечательности города. Другой маршрут будет начинаться по воскресеньям с 19:30 от Государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни и проходить по центральным улицам и проспектам Душанбе. В программу экскурсии включены знаковые объекты столицы, Национальный музей Таджикистана, парк государственного флага, Национальная библиотека, Дворец нации, Центральная соборная мечеть, Душанбе, комплекс Кохи-Борбат, парк Ирам и другие популярные туристические места. Отдельный экскурсионный маршрут предусматривает поездку из Душанбе в историко-культурный комплекс «Гисарская крепость». Тур будет организовываться по

0: субботам с отправлением в 16.00 от Театра оперы и балета имени Садриддина Айни. Следить за реализацией проекта и расписанием маршрутов можно на официальных страницах отдела развития туризма Душанбе в социальных сетях. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: sadopress@gmail.com Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102,2 FM у микрофона Малика Шарипова. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» – глобальная инициатива, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. А теперь немного о проектах, которые были направлены на решение важного вопроса о водоснабжении в столице и ряде регионов. Основные усилия в столице были направлены на модернизацию устаревшей городской инфраструктуры водоснабжения. Проект «Улучшение водоснабжения и санитарии в городе Душанбе» – это флагманский проект, поддерживаемый совместно и финансируемый Азиатским банком развития и правительством Республики Таджикистан, направлен на модернизацию системы водоснабжения страны, который должен завершиться в 2028 году. Проект инвестиций в водоснабжение и водоотведение Таджикистана. Гранты, выделенные для реализации данного проекта, охватывают не только город Душанбе, но и другие регионы, рассчитан на 2023-2027 годы. Также важное и особое место уделяется на реализацию широкого спектра проектов, нацеленных на улучшение доступа к чистой воде в сельской местности. Проект «Сельское водоснабжение и водоотведение», финансируемое Всемирным банком, был направлен на улучшение водоснабжения в 7 регионах области и завершился в 2025 году. В Хурасонском и Пермских районах были выделены гранты на восстановление и системы водоснабжения из реки Вахш для 80 тысяч человек. Важно отметить о проектах, нацеленных по стратегическому решению вопросов водоснабжения в Сагдийской области. Проект водоснабжения в сельской местности за период 2021-2025. Софинансируемый Швейцарией, данный проект направлен на устойчивый доступ к чистой воде для жителей районов Канибадам и Диваштич, где проживает около 42 500 человек. Проекты в районах республиканского подчинения. Строительство Рагунской гидроэлектростанции. Строительство ГЭС является одним из центральных проектов Таджикистана, влияя на энергетическую независимость и управление водными ресурсами в масштабах всей страны. На 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который проходит в столице в городе Душанбе с 25 по 28 годы, был сделан отдельный акцент на продвижение инклюзивных подходов и расширение участия молодежи в реализации международной водной повестки. В рамках конференции проходили специальные мероприятия, включая молодежный форум. Он предоставил возможность широкому кругу заинтересованных сторон, включая молодежь, внести вклад в обсуждение пути ускорения достижения целей десятилетия действий в области водных ресурсов. В резолюции, провозгласившей международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», подчеркивалась важность участия в нем всех соответствующих заинтересованных сторон, включая детей. На конференции была создана специальная площадка для диалога между молодым поколением, государственными структурами и международными партнерами. Мероприятие организовали правительство Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта, Министерство энергетики и водных ресурсов, Комитет по охране окружающей среды. Основной целью было обсуждение вопросов, связанных с водой и климатом, повышение роли молодежи в охране водных ресурсов и укрепление экологической грамотности. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода, выступая на форуме, отметил, что молодежь
может внести весомый вклад в решение глобальных проблем, связанных с водой и климатом. По его словам, именно молодое поколение способно с помощью знаний, инициативности, новых технологий и ответственного отношения к окружающей среде придать серьезный импульс продвижению водной повестки страны и мира. По итогам конференции была принята Душанбинская декларация. Также планировалось подготовить и представить резюме сопредседателей и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года. Таким образом, конференция подчеркнула важность вовлечения молодежи в решение водных проблем как части стратегии устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?

Не оставляйте на потом дела. Не прячьте в стол написанные письма. Не хороните в ящике стола кому-то адресованные мысли. Не бойтесь правды, презирайте лесть и не терпите наглости и хамства. Короткое, как выстрел, слово «честь» не путайте с пузатым словом «чванство». На брудершафт не пейте с дураком, не лебезите перед тем, кто выше. И не жалейте тех, кто далеко, под боком крика помощи не слыша. Не обижайте женщин никогда, и слабых никогда не обижайте. А если к другу вдруг пришла беда, спасайте друга и пропасть не дайте. Не смейтесь над убогим и больным, у них своя нелегкая дорога. Не хвастайте характером стальным, быть слабым можно, иногда немного. Любимых берегите и детей, цените труд других и свой цените. И радуйтесь обычной доброте, любите жизнь и жизнью дорожите.

0: Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». В Душанбе с 30 мая запускают туристические маршруты. Как сообщили в отделе развития туризма мэрии столицы, стартует новый сезон внутригородских туристических маршрутов. Жители и гости города смогут посетить душанбинские достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов, которые говорят на таджикском, русском и английском языках. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а затем ежедневно в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Сотрудники МТРК «Мир Азербайджан» провели ежегодную акцию по высадке деревьев. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла «Ночь в музее». А также новости из Казахстана и России прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: В Северо-Казахстанской области началась активная фаза посевной кампании. Аграрии уже засеяли 1 000 000 гектаров, осталось еще больше 3 000 000. Анна Куликова побывала на полях региона.
2: В этом сезоне аграрии области делают ставку на диверсификацию. Площади зерновых сократили на 100 тысяч гектаров, а вот подмасочные культуры, наоборот, расширили почти до 1 000 000 гектаров. Для хозяйств это возможность снизить зависимость от зернового рынка и увеличить прибыльность производства. В товариществе Сергея Окунева весенний сев начали неделю назад. Говорит, в первую очередь посадили подсолнечник, горох и чечевицу. У этих культур вегетационный период длиннее. Сейчас сеют зерновые.
3: Погода позволяет в этом году очень хорошие условия. За последние 5 лет мы обновили парк техники на 70%. Были приобретены посевные комплексы, комбайны, опрыскиватели и много чего другого. Импортного и отечественного производства. Все это благодаря льготному финансированию, лизингам.
2: Запасы влаги в почве составляют 105 миллиметров при среднем годовой норме 199 миллиметров. Этого достаточно. Семян, техники и горюче-смазочных материалов у аграриев хватает, говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Северо-Казахстанской области Даурен Такужинов.
4: Для своевременного проведения посевной кампании государством выделено льготное дизельное топливо 59 тысяч тонн. На сегодняшний день уже отгружено 46 тысяч тонн. Подгрузка продолжается. Цена фиксирована 281 тенге за литр для сельхозтоваропроизводителя, что ниже рыночной на 15%.
2: На полях региона работают свыше 10 тысяч тракторов, около 14 тысяч сеялок и 1500 современных посевных комплексов. Параллельно готовят почву под внесение минеральных удобрений. Завершить кампанию планируют до 5 июня.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир Азербайджан» провели ежегодную акцию по посадке деревьев. Работы по озеленению прошли в абширонском поселке Мушвик-Абад. В них принял участие и Кимран Гусейнов.
5: В засушливом климате Мушвик-Абада хорошо приживаются такие виды, как эльдарская сосна и оливковое дерево. У них много достоинств. Сосна, к примеру, выделяет особые вещества, которые очищают воздух от вредных бактерий и вирусов, а оливковое дерево делает почву устойчивой к размывам. Эти растения сотрудники телерадиокомпании высаживают не первый год. Работают слаженно. Для референта по телевизионным проектам Хаяла Юсипзаде этот процесс – дело привычное. В детстве она много времени проводила в деревне и посадила десятки саженцев.
6: Есть определенные деревья, которые надо сажать, например, утром рано или же к вечеру. Но в основном посадку совершают в апреле и в мае, потому как это весна, это время цветения, время оживления природы.
5: А вот у главного редактора Эльшана Алиева садоводческий опыт небольшой. Раньше ограничивался лишь поливом домашних растений. Но благодаря коллегам быстро освоился и в посадке деревьев, которые вырастут до 10 метров в длину.
7: Невольно, пока я сажал эти саженцы, я вспомнил строки из знаменитой песни «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо, а просто во имя блага». Действительно, сегодня смысл этих строк, этой песни я ощутил на себе. И мы вместе с коллективом вложились в свою лепту на спасение, на сохранение биологического разнообразия нашей природы.
5: На этот раз сотрудники телерадиокомпании высадили порядка 500 деревьев. Поскольку на первом этапе им понадобится много воды, территорию посадки оборудовали системой орошения.
0: Беларусь.
1: В штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла международная акция «Ночь в Олимпийском музее». Гостей ждали эксклюзивные экскурсии, интерактив и уникальные артефакты. Что вызвало особый интерес, узнала Юлия Славинская.
8: Слоты для регистрации в Олимпийский музей разобрались за сутки. Организаторам пришлось открыть бонусные места. Такой ажиотаж связывают с приглашенными спортсменами. Отмечается, что это один из сильнейших составов за 8 лет. Егор Бориков, хоккеист-легенда, дважды становился чемпионом Беларуси.
9: Тяжело. какие-то уроки давать. Я думаю, они должны сами чувствовать то, чего они хотят, и двигаться к своим целям нагло и с большим желанием.
8: А уже через несколько месяцев нападающий из южного региона страны станет частью НХЛ США. Фанаты не упустили возможность взять автограф у международной звезды.
10: Вся семья болеем за «Динамо», команду хоккейную. Мы поэтому решили обязательно посетить мероприятие. Интересно послушать.
11: Я 30 лет уже в спорте и где-то рядом с ним. Поэтому я к этому очень не безразличен. Вот это, собственно говоря, меня и привело на мероприятие.
8: Сегодня в музее хранится крупнейшая спортивная экспозиция страны. Среди уникальных спортивных артефактов – кубки, факелы и медали. Около сотни наград, завоеванные атлетами за более чем 30 лет. Включая один из самых почетных от МОК – медали имени Пьера де Кубертена, говорит пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Полина Игнатенко.
12: Это такая особенная награда, которая, как правило, вручается Международной ассоциацией легкой атлетики спортсменам именно в этом виде спорта. Но наш выдающийся Виталий Щерба, шестикратный олимпийский чемпион, был удостоен этой награды как исключение за свои 6 медалей, 4 из которых он завоевал в один день.
8: Попробовать себя в роли начинающего спортсмена смогли гости музея. Для школьников установили тренажеры по самым перспективным направлениям – велоспорт, легкая атлетика и стрельба.
0: Россия.
13: В Новой Ладоге фестиваль «Корюшка идет» запустил туристический сезон в Ленинградской области. На набережной собрались несколько десятков рыбаков и предпринимателей, чтобы угостить посетителей балтийской рыбой. На событии побывала Ксения Богомолова.
14: Если ветер с Ладожского озера пахнет не водорослями, а свежими огурцами, значит, открылся сезон корюшки. Рыбаки вылавливали ее у берегов с 4 утра. Всего заготовили около 12 тонн, чтобы каждый из гостей смог ее попробовать. Рыба на прилавках прямиком из Ладоги. Цена не кусается. От 500 рублей за килограмм. Около палаток длинные очереди, но рыбаки успокаивают. В этом году улова хватит на всех. Хоть и весенняя путина подходит к концу. Например, предприниматель Владимир Красавин готовился к празднику заранее.
15: На фестивале корюшки мы подготовили порядка 500 килограмм. Свежие корешки, и также в готовом виде мы ее готовим, в панировке обжариваем, и людям очень нравится.
14: Есть и другие вариации – в шаверме, бургере, вяленые или копченые, даже сушеные в конвертиках, как семечки. Но самое популярное у гостей – по петровскому рецепту. Для жительницы Санкт-Петербурга Анны Чурюмовой она получается с хрустящей корочкой, но мягкой внутри.
16: Мы предпочитаем жареную, классическую. Сырую домой надо везти далеко, так что мы здесь попробуем.
14: Профессиональные рыбаки и любители проверили свои силы в ловле. Рыба привередливая. Выходит к берегам ранним утром или после заката, и только в пасмурную погоду. Сети запрещены, количество крючков ограничено, нормы вылова строгие. Поэтому специально для поддержания биоразнообразия на фестивале провели акцию по зарыблению. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с представителями дипломатических миссий выпустили в реку Волхов 1200 мальков сига.
17: Это прежде всего наша дань. Уважение к нашим рыбакам, к ленинградским рыбакам, которые много уже веков добывают рыбу, не только корюшку, и в Ладожском озере, и в Финском заливе, и в наших реках, и Свирь, и Аять, и, как я говорю, Седой Волхов, и Нева.
14: Корюшка в этих краях не просто деликатес. По легенде, в 1703 году, после взятия шведской крепости Ниншанс, русское войско осталось без провизии. Тогда у берегов Невы выловили балтийскую рыбку. Петр Первый решил, что в этом месте люди точно не будут голодать, и заложил недалеко от него новую столицу. А после и праздники в честь корюшки велел устраивать. Сегодняшний – один из них. Он проходит уже 8-й раз.
0: Казахстан.
13: В Алматы учащиеся колледжи готовятся к республиканскому этапу чемпионата WorldSkills Казахстан-2026. Некоторые студенты уже прошли региональный этап. С ними пообщалась Тамара Зарипова.
18: Обучение максимально приближено к производству. С первого курса студенты работают на современном оборудовании. От станков с числовым программным управлением до телекоммуникационных систем и педагогических практик. Первокурсник Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий Милан Димитров выбрал профессию еще в детстве. Теперь осваивает ее на практике.
19: Сейчас я создал программу в КАМ-программе и перенес ее сюда. Установил заготовку, собрал инструменты и запустил программу. В зависимости от деталей, конкретно эта деталь, 3,5 часа. ушло на ее создание.
18: Подготовка специалистов сегодня тесно связана с требованиями рынка труда, особенно в рабочих специальностях. В этих условиях выход на республиканский уровень становится частью формирования профессиональных кадров, говорит руководитель отдела технического и профессионального образования Управления образования города Алматы Ерик Абишаев.
19: Чемпионат, WorldSkills чемпионат.
20: Это не просто наработка навыков. Сегодня мы видим, как студенты колледжей осваивают современные компетенции. И это отвечает задачам развития цифровых технологий и новых профессий в стране.
18: Республиканский этап чемпионата пройдет в конце года в Астане. На конкурс, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки, приедут порядка 1000 участников со всей страны.
13: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Аз хурди модаркалонам ба ман ростқавливу меҳнатдӯстиро таъкид менамуд. Падарам мегуфтанд, ватан ҳамеша бо фарзандони содиқаш меболад. Сарбаландиву ифтихор ва саодати рӯзгоро аз домони ватан дар меёбем. Суханони муаллимон бошанд, ҳамеша моро ҳушдор менамуд ки бо ҷуръату ҷасорат ва мардонагӣ дар роҳи худшиносӣ қадам биниҳем.

0: шӯрои раисони судҳои олии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил мубодилаи афкор намуданд. Ҳамсӯҳбатон барои таҳким ва густариши минбаъдаи ҳамкории судӣ изҳори омодагӣ карданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхӯри хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхӯри шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
8: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамеша гей рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз ду моҳа то ду сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. Это ваше любимое радио Садой Душанбе, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь, делайте звук погромче, подпевайте любимым песням и оставайтесь на нашей волне. Мы начинаем.

ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Горно-Бадахшанская автономная область. Переменная облачность, на западе местами кратковременный дождь, на востоке преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10, местами усиление до 13-18 метров в секунду. Температура на западе ночью 8-13 градусов тепла, местами до 16-18. Днем 20-25 градусов тепла, местами до 31-33. На востоке ночью минус 3, плюс 2. Днем 9-14 градусов тепла.

Сагдийской области – переменная облачность в долинах без осадков. В предгорных и горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-33. В горных районах ночью 4-9 градусов тепла, днем 16-21.

Волгохатлонской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градуса тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 10-15 градусов тепла, днем 24-29.

В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, в горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Весь ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами мгла. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем 28-33. В горах ночью 8-13 градусов тепла, днем 23-28. В Душанбе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30.

серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как раневская. Ты бы так же

0: тусам.
1: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 27 мая в Душанбе министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума принял заместителя министра водных ресурсов Китайской Народной Республики Ван Баоэна. Министра Мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в области устойчивого управления водными ресурсами, внедрения современных цифровых технологий, обмена опытом, укрепления кадрового потенциала и развития взаимодействия между профильными ведомствами двух стран. Стороны выразили удовлетворение развитием дружественных связей и стратегического партнерства между двумя государствами. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе новости.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вы не устали. И сегодня мы расскажем об обычном предмете, который есть почти у каждого дома – зонте. Но за этим привычным аксессуаром скрывается удивительная история, полная культуры, науки и маленьких сюрпризов. Зонтик появился более 4000 лет назад в Египте и Китае, но не для того, чтобы защитить от дождя. Он был символом статуса и власти. Чем больше и красивее был зонтик, тем выше стоял его хозяин в обществе. В Китае зонты были настолько ценны, что их делали из шелка и лаковой бумаги. В деревянные спицы часто украшали резьбой и золотом. Они считались настоящими произведениями искусства. В Европе зонты появились только в 17 веке и долгое время считались женским аксессуаром. Мужчины же предпочитали держаться подальше от этого чуда техники. Сегодня зонтик – это не только защита от дождя и солнца, но и символ того, как обычный предмет может пройти путь от предмета роскоши до повседневной необходимости. Так что, держа зонтик в руках, подумайте, вы держите в руках маленькую историю, которая длилась тысячи лет, переходила из культуры в культуру и даже меняла свое значение. Обычный предмет, а сколько тайн и историй скрыто за ним.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM, с вами Малика Шарипова. А теперь послушаем высказывания великих людей о самом прекрасном, о воде. Отражение мудрости в философии. Вода – одна из самых центральных метафор в мировой философии, символизирующая первооснову, гибкость, постоянное изменение. Что говорил об этом Фалес Милецкий? Все есть вода. Квинтэссенция древнегреческой философии, провозглашая воду началом всего сущего. Лао Цзы. Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в предопределении твердого она и крепкого, она и непобедима, и на свете нет ей равного. Артур Шопенгауэр. Богатство подобно морской воде, от которой жажда чем больше усиливается, чем больше пьешь. Том Робинс. Люди были изобретены водой для переноса ее из одного места в другое. Источником вдохновения для писателей и поэтов также была прекрасная вода. Как же они видят ее? Антуан де Сент-Экзюпери. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать. Тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты сама жизнь. Марк Твен. Мои книги подобны воде. Книги великих гениев подобны вину. К счастью, воду пьют все. Аксаков. Вода – красота всей природы. Вода жива, она бежит или волнуется ветром. Она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Ученые видят в воде главный ресурс планеты, основу жизни и невероятную мощную силу природы. Вот что говорил Менделеев. Капля воды дороже алмаза. Академик Вернадский сказал, вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы с ней сравниться под влиянием на ход основных геологических процессов. Леонардо да Винчи. Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на земле. Джордано Бруно. Капля долбит камень не силою, а часто падая. Мощный принцип постепенности и настойчивости. С вами была Малика Шарипова, а мы продолжаем.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 102,2 FM у микрофона Малика Шарипова. Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» – глобальная инициатива, провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 года по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. А теперь немного

много о проектах, которые были направлены на решение важного вопроса о водоснабжении в столице и ряде регионов. Основные усилия в столице были направлены на модернизацию устаревшей городской инфраструктуры водоснабжения. Проект улучшения водоснабжения и санитарии в городе Душанбе – это флагманский проект, поддерживаемый совместно и финансируемый Азиатским банком развития и правительством Республики Таджикистан, направлен на модернизацию системы водоснабжения страны, который должен завершиться в 2028 году. Проект инвестиций в водоснабжение и водоотведение Таджикистана. Гранты, выделенные для реализации данного проекта, охватывают не только город Душанбе, но и другие регионы, рассчитан на 2023-2027 годы. Также важное и особое место уделяется на реализацию широкого спектра проектов, нацеленных на улучшение доступа к чистой воде в сельской местности. Проект «Сельское водоснабжение и водоотведение», финансируемое Всемирным банком, был направлен на улучшение водоснабжения в 7 регионах области и завершился в 2025 году. В Хорасонском и Пермских районах были выделены гранты на восстановление и системы водоснабжения из реки Вахш для 80 тысяч человек. Важно отметить о проектах, нацеленных по стратегическому решению вопросов водоснабжения в Сагдийской области. Проект водоснабжения в сельской местности за период 2021-2025. Софинансируемый Швейцарией, данный проект направлен на устойчивый доступ к чистой воде для жителей районов Канибадам и Диваштич, где проживает около 42 500 человек. Проекты в районах республиканского подчинения. Строительство Рагунской гидроэлектростанции. Строительство ГЭС является одним из центральных проектов Таджикистана, влияя на энергетическую независимость и управление водными ресурсами в масштабах всей страны. На 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который проходит в столице в городе Душанбе с 25 по 28 годы, был сделан отдельный акцент на продвижение инклюзивных подходов и расширение участия молодежи в реализации международной водной повестки. В рамках конференции проходили специальные мероприятия, включая молодежный форум. Он предоставил возможность широкому кругу заинтересованных сторон, включая молодежь, внести вклад в обсуждение пути ускорения достижения целей десятилетия действий в области водных ресурсов. В резолюции, провозгласившей международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, подчеркивалась важность участия в нем всех соответствующих заинтересованных сторон, включая детей. На конференции была создана специальная площадка для диалога между молодым поколением, государственными структурами и международными партнерами. Мероприятие организовали правительство Республики Таджикистан, Комитет по делам молодежи и спорта, Министерство энергетики и водных ресурсов, Комитет по охране окружающей среды. Основной целью было обсуждение вопросов, связанных с водой и климатом, повышение роли молодежи в охране водных ресурсов и укрепление экологической грамотности. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода, выступая на форуме, отметил, что молодежь может внести весомый вклад в решение глобальных проблем, связанных с водой и климатом. По его словам, именно молодое поколение способно с помощью знаний, инициативности, новых технологий и ответственного отношения к окружающей среде придать серьезный импульс продвижению водной повестки страны и мира. По итогам конференции была принята Душанбинская декларация. Также планировалось подготовить и представить резюме сопредседателей и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию ООН
по водным ресурсам 2026 года. Таким образом, конференция подчеркнула важность вовлечения молодежи в решение водных проблем как части стратегии устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?

Не оставляйте на потом дела. Не прячьте в стол написанные письма. Не хороните в ящике стола кому-то адресованные мысли. Не бойтесь правды, презирайте лесть и не терпите наглости и хамства. Короткое, как выстрел, слово «честь» не путайте с пузатым словом «чванство». На брудершафт не пейте с дураком, не лебезите перед тем, кто выше. И не жалейте тех, кто далеко, под боком крика помощи не слыша. Не обижайте женщин никогда, и слабых никогда не обижайте. А если к другу вдруг пришла беда, спасайте друга и пропасть не дайте. Не смейтесь над убогим и больным, у них своя нелегкая дорога. Не хвастайте характером стальным, быть слабым можно, иногда немного. Любимых берегите и детей, цените труд других и свой цените. И радуйтесь обычной доброте, любите жизнь. И жизнью дорожите.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. В Душанбе с 30 мая запускают туристические маршруты. Как сообщили в отделе развития туризма мэрии столицы, стартует новый сезон внутригородских туристических маршрутов. Жители и гости города смогут посетить душанбинские достопримечательности в сопровождении профессиональных гидов, которые говорят на таджикском, русском и английском языках. На первом этапе экскурсии будут проводиться по выходным дням, а затем ежедневно в зависимости от спроса. Сезон продлится до октября. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Сотрудники МТРК «Мир Азербайджан» провели ежегодную акцию по высадке деревьев. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла «Ночь в музее». А также новости из Казахстана и России прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: В Северо-Казахстанской области началась активная фаза посевной кампании. Аграрии уже засеяли 1 000 000 гектаров, осталось еще больше 3 000 000. Анна Куликова побывала на полях региона.
2: В этом сезоне аграрии области делают ставку на диверсификацию. Площади зерновых сократили на 100 тысяч гектаров, а вот подмасочные культуры, наоборот, расширили почти до 1 000 000 гектаров. Для хозяйств это возможность снизить зависимость от зернового рынка и увеличить прибыльность производства. В товариществе Сергея Окунева весенний сев начали неделю назад. Говорит, в первую очередь посадили подсолнечник, горох и чечевицу. У этих культур вегетационный период длиннее. Сейчас сеют зерновые.
3: Погода позволяет в этом году очень хорошие условия. За последние 5 лет мы обновили парк техники на 70%. Были приобретены посевные комплексы, комбайны, опрыскиватели и много чего другого. Импортного и отечественного производства. Все это благодаря льготному финансированию, лизингам.
2: Запасы влаги в почве составляют 105 миллиметров при среднем годовой норме 199 миллиметров. Этого достаточно. Семян, техники и горюче-смазочных материалов у аграриев хватает, говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Северо-Казахстанской области Даурен Такужинов.
4: Для своевременного проведения посевной кампании государственно выделено льготное дизельное топливо 59 тысяч тонн. На сегодняшний день уже отгружено 46 тысяч тонн. Подгрузка продолжается. Цена фиксирована 281 тенге за литр для сельхозтоваропроизводителей, что ниже рыночной на 15%.
2: На полях региона работают свыше 10 тысяч тракторов, около 14 тысяч сеялок и 1500 современных посевных комплексов. Параллельно готовят почву под внесение минеральных удобрений. Завершить кампанию планируют до 5 июня.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир Азербайджан» провели ежегодную акцию по посадке деревьев. Работы по озеленению прошли в обширонском поселке Мушвик-Абад. В них принял участие и Кимран Гусейнов.
5: В засушливом климате Мушвик-Абада хорошо приживаются такие виды, как эльдарская сосна и оливковое дерево. У них много достоинств. Сосна, к примеру, выделяет особые вещества, которые очищают воздух от вредных бактерий и вирусов, а оливковое дерево делает почву устойчивой к размывам. Эти растения сотрудники телерадиокомпании высаживают не первый год. Работают слаженно. Для референта по телевизионным проектам Хаяла Юсипзаде этот процесс – дело привычное. В детстве она много времени проводила в деревне и посадила десятки саженцев.
6: Есть определенные деревья, которые надо сажать, например, утром рано или же к вечеру. Но в основном посадку совершают в апреле и в мае, потому как это весна, это время цветения, время оживления природы.
5: А вот у главного редактора Эльшана Алиева садоводческий опыт небольшой. Раньше ограничивался лишь поливом домашних растений, но благодаря коллегам быстро освоился и в посадке деревьев, которые вырастут до 10 метров в длину.
7: Невольно, пока я сажал эти саженцы, я вспомнил строки из знаменитой песни «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не за красивое спасибо, а просто во имя блага». Действительно, сегодня смысл этих строк, этой песни я ощутил на себе, и мы вместе с коллективом вложили свою лепту на спасение, на сохранение биологического разнообразия нашей природы.
5: На этот раз сотрудники телерадиокомпании высадили порядка 500 деревьев. Поскольку на первом этапе им понадобится много воды, территорию посадки оборудовали системой орошения.
0: Беларусь.
1: В штаб-квартире Национального олимпийского комитета прошла международная акция «Ночь в Олимпийском музее». Гостей ждали эксклюзивные экскурсии, интерактив и уникальные артефакты. Что вызвало особый интерес, узнала Юлия Славинская.
8: Слоты для регистрации в Олимпийский музей разобрались за сутки. Организаторам пришлось открыть бонусные места. Такой ажиотаж связывают с приглашенными спортсменами. Отмечается, что это один из сильнейших составов за 8 лет. Егор Бориков, хоккеист-легенда, дважды становился чемпионом Беларуси.
9: Тяжело, какие-то уроки давать. Я думаю, они должны сами чувствовать то, чего они хотят, и двигаться к своим целям нагло и с большим желанием.
8: А уже через несколько месяцев нападающий из южного региона страны станет частью НХЛ США. Фанаты не упустили возможность взять автограф у международной звезды.
10: Вся семья болеем за «Динамо», команду хоккейную. Мы поэтому решили обязательно посетить мероприятие. Интересно послушать.
11: Я 30 лет уже в спорте и где-то рядом с ним. Поэтому я к этому очень не безразличен. Вот это, собственно говоря, меня и привело на мероприятие.
8: Сегодня в музее хранится крупнейшая спортивная экспозиция страны. Среди уникальных спортивных артефактов – кубки, факелы и медали. Около сотни наград, завоеванные атлетами за более чем 30 лет. Включая один из самых почетных от МОК – медали имени Пьера де Кубертена, говорит пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Полина Игнатенко.
12: Это такая особенная награда, которая, как правило, вручается Международной ассоциацией легкой атлетики спортсменам именно в этом виде спорта. Но наш выдающийся Виталий Щерба, шестикратный олимпийский чемпион, был удостоен этой награды как исключение за свои 6 медалей, 4 из которых он завоевал в один день.
8: Попробовать себя в роли начинающего спортсмена смогли гости музея. Для школьников установили тренажеры по самым перспективным направлениям – велоспорт, легкая атлетика и стрельба.
0: Россия.
13: В Новой Ладоге фестиваль «Корюшка идет» запустил туристический сезон в Ленинградской области. На набережной собрались несколько десятков рыбаков и предпринимателей, чтобы угостить посетителей балтийской рыбой. На событии побывала Ксения Богомолова.
14: Если ветер с Ладожского озера пахнет не водорослями, а свежими огурцами, значит, открылся сезон корюшки. Рыбаки вылавливали ее у берегов с 4 утра. Всего заготовили около 12 тонн, чтобы каждый из гостей смог ее попробовать. Рыба на прилавках прямиком из Ладоги. Цена не кусается. От 500 рублей за килограмм. Около палаток длинные очереди, но рыбаки успокаивают. В этом году улова хватит на всех. Хоть и весенняя путина подходит к концу. Например, предприниматель Владимир Красавин готовился к празднику заранее.
15: На фестивале корюшки мы подготовили порядка 500 килограмм свежие корешки, и также в готовом виде мы ее приготовим в панировке, обжариваем, и людям очень нравится.
14: Есть и другие вариации: в шаверме, бургере, вяленые или копченые, даже сушеные в конвертиках, как семечки. Но самое популярное у гостей по петровскому рецепту. Для жительницы Санкт-Петербурга Анны Чурюмовой она получается с хрустящей корочкой, но мягкой внутри.
16: Мы предпочитаем жареную, классическую. Сырую домой надо везти далеко, так что мы здесь попробуем.
14: Профессиональные рыбаки и любители проверили свои силы в ловле. Рыба привередливая. Выходит к берегам ранним утром или после заката. И только в пасмурную погоду. Сети запрещены, количество крючков ограничено. Нормы вылова строгие. Поэтому специально для поддержания биоразнообразия на фестивале провели акцию по зарыблению. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с представителями дипломатических миссий выпустили в реку Волхов 1200 мальков сига.
17: Это прежде всего наша дань уважения к нашим рыбакам, к ленинградским рыбакам, которые много уже веков добывают рыбу, не только корюшку, и в Ладожском озере, и в Финском заливе, и в наших реках, и Свирь, и Аять, и, как я говорю, Седой Волхов, и Нева.
14: Корюшка в этих краях не просто деликатес. По легенде, в 1703 году, после взятия шведской крепости Нейншанс, русское войско осталось без провизии. Тогда у берегов Невы выловили балтийскую рыбку. Петр I решил, что в этом месте люди точно не будут голодать, и заложил недалеко от него новую столицу. А после и праздники в честь корюшки велел устраивать. Сегодняшний – один из них. Он проходит уже 8-й раз.
0: Казахстан.
13: В Алматы учащиеся колледжи готовятся к республиканскому этапу чемпионата WorldSkills Казахстан-2026. Некоторые студенты уже прошли региональный этап. С ними пообщалась Тамара Зарипова.
18: Обучение максимально приближено к производству. С первого курса студенты работают на современном оборудовании. От станков с числовым программным управлением до телекоммуникационных систем и педагогических практик. Первокурсник Алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий Милан Димитров выбрал профессию еще в детстве. Теперь осваивает ее на практике.
19: Сейчас я создал программу в КАМ-программе и перенес ее сюда, установил заготовку, собрал инструменты и запустил программу. В зависимости от детали, конкретно эта деталь, 3,5 часа. ушло на ее создание.
18: Подготовка специалистов сегодня тесно связана с требованиями рынка труда, особенно в рабочих специальностях. В этих условиях выход на республиканский уровень становится частью формирования профессиональных кадров, говорит руководитель отдела технического и профессионального образования Управления образования города Алматы Ерик Абишаев.
19: Чемпионат, WorldSkills чемпионат.
20: Это не просто наработка навыков. Сегодня мы видим, как студенты колледжей осваивают современные компетенции. И это отвечает задачам развития цифровых технологий и новых профессий в стране.
18: Республиканский этап чемпионата пройдет в конце года в Астане. На конкурс, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки, приедут порядка 1000 участников со всей страны.
13: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: از خوردی مادر کلانم به من راست قولی و مهنت دوستی را تأکید می نمود. پدرم می گفتند وطن همیشه با فرزندان صادقش می بالد. سربلندی و افتخار و سعادت روزگار را از دامان وطن در می یابیم. سخنان معلمان باشند همیشه ما را هوشدار می نمود که با جرأت و جسارت و مردانگی در راه خودشناسی قدم بینیم.

0: хизмати модар ватан ин қарзи имони ман аст. ҷонисорӣ дар раҳаш ин амри виҷдони ман аст. мисли модар дар бағал бинмуд моро тарбият, пас ҳимоят карданаш бо қиммати ҷони ман аст.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سلفه شدید و آن نتانه شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Ман муҳофизи хоку марзу буме ҳастам, ки онҷо волидону наздиконам ва маҳбубам зиндагӣ мекунад.
2: Шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
4: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маас барои кудакони аз ду моҳа то ду сола ва азим боло то двуздаҳ сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бихавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дору хонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربتی برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.